0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всякий день.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, всекой уикенд. Summer Weekend.
1: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till Weekend.